0: во дворе мы, мыльные оперы с нами, я.
1: У вас на холодильнике смешные магнитики, а я еще в родильном доме выглядел подозрительно, был рожден.